0: Айвис Мелнис.
1: Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляла, что агрессии и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы. В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения, похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору. Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дизтопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от сниженного налога, заявили в Совете по конкуренции. Совет, реагируя на наблюдавшийся во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливный рынок, а также на полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, Совет по конкуренции представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года. Проведенный Советом анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Полученная информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев. Совет подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику, транспортировку, хранение топлива, содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы. Совет также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дизтопливо отразилось на ценах без скидок. Совет пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дизтопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей. Совет по конкуренции отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен наблюдалось в первую неделю после снижения ставки акциза. Последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующей неделе, указал Совет. В целом, проведенный Советом анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения влияние на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога. Совет также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому Союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля. Совет продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком Совет планирует опубликовать в феврале 2027 года. Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование дела о деятельности международной преступной организации, которую подозревают в перевозке граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие страны ЕС. Все незаконно переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. Их отправляли либо самолетами из Латвии, либо морским путем через Эстонию. По данным погранслужбы, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 в рамках этой схемы было организовано или предпринято более 40 попыток незаконного ввоза людей в Финляндию. Часть поездок удалось пресечь в странах отправления и транзита. Некоторые из тех, кто все же прибыл в Финляндию, продолжили путь в другие страны ЕС. По данным предварительного расследования, и незаконно ввезенные в страну лица, и предполагаемые участники преступной организации – выходцы из Восточной Африки. На первоначальном этапе людей переправляли из Рижского аэропорта в Финляндию рейсами Air Baltic. В январе этого года схема изменилась, и людей стали отправлять из Латвии поездом в Таллин, а затем пассажирскими судами в Хельсинки. Часть людей была задержана в портах Таллина и Хельсинки. Те, кому удалось попасть в Финляндию, продолжали путь через Хапаранда в Швецию и далее в другие европейские страны. В ходе предварительного расследования один человек находится под стражей. Материалы по нему переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинений. 12 августа жители самых разных городов и уголков Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества, это будет одно из самых впечатляющих подобных явлений за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, а в 21 час 11 минут частично закрытое Солнце зайдет за горизонт. В других регионах страны время захода Солнца будет отличаться, поэтому различаться будет и ход затмения. В восточной части Латвии максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и заходом Солнца пройдет около 20 минут. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители всей Европы. При этом в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет наблюдаться как полное. Последний раз полное солнечное затмение в Латвии было видно в 1954 году. Следующее ожидается лишь в 2142. Латвийское астрономическое общество рекомендует выбирать для наблюдения места с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Смотреть на солнце невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. Самый безопасный способ наблюдения – использовать сертифицированные солнечные фильтры или проецировать изображение солнца на экран. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринш. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в двух разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vēstneses. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель, 85,7%, среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Руководству национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс, как заинтересовать молодого человека присоединиться к национальным вооруженным силам, не убивая его желание высокими требованиями к физической подготовке и здоровью. Поэтому нам необходимо поговорить и найти модель, которая выгодна и системе образования, и национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, подчеркнул Мелнис. В то же время министр согласился с тем, что оператору дрона, специалисту, ответственному за защиту киберпространства, не нужна такая физическая подготовка, как пехотинцу или солдату подразделения специального назначения. В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная погода. Часто будет светить солнце, временами пройдет дождь. В понедельник температура воздуха поднимется до плюс 22, плюс 27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит плюс 18, плюс 22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до плюс 5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветреная погода ожидается в ноябре и декабре. В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии шведский контингент, сообщили в национальных вооруженных силах. Ротация подразделений союзников является плановым и регулярным мероприятием в рамках коллективной обороны НАТО. В рамках плановой ротации в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании. Из соображений безопасности национальные вооруженные силы не комментируют подробную информацию о личном составе подразделений и численности. Дислоцированную в Латвии многонациональную бригаду возглавляет Канада. Уже более месяца в Европейском Союзе действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. В июле за счет нового налога было собрано более 5 миллионов евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 миллиона евро. Остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили в службе государственных доходов. Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме iOS. Китайская платформа в момент продажи идентифицирует покупателя, из какого он государства, взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация. Мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии, пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мазулс. Особый режим iOS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям службы государственных доходов, объем заказов после изменений сократился на четверть. Предприятие «Почта Латвии» отмечает, что в июле по сравнению с июнем падение составило от 30 до 60%. После введения нового налога снижение объемов заказов из Китая более чем на 50% зафиксировала и эстонская компания «Омнива». Количество заказов сократилось в среднем на 10 тысяч в день. В целом это помогает экспорту внутри ЕС, поскольку посылки непосредственно в рамках ЕС не стали дороже, в то время как из третьих стран они подорожали, что помогает местным торговцам развивать бизнес, отметила руководитель департамента международных услуг «Омнива Латвия» Александра Борцова. В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представители детской больницы также ознакомят с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из Фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели и новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация 2 отделений большого корпуса больницы, ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки, бабочка и котенок. Отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование. В апреле и мае текущего года госполиция получила информацию о кражах из банкоматов в Риге и Елгаве. По подозрению в кражах в Литве в результате погони задержали гражданина Косово 1985 года рождения. Всего в группу входили 4 человека. По данным пресс-центра госполиции, 27 апреля воры украли кассету с деньгами из банкомата в Елгаве, а 13 мая преступники украли деньги из 2 банкоматов в Риге. В ходе расследования полиция установила, что у воров было специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Кроме того, к автомобилю они прикрепили украденные ранее номерные знаки. 14 мая в Литве был задержан один из подозреваемых, 41-летний косовар. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Розыск подельников иностранца продолжается. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гунтасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель, 85,7%, среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляло, что агрессии и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы. В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения, похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору. Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дизтопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от сниженного налога, заявили в Совете по конкуренции. Совет, реагируя на наблюдавшийся во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливный рынок, а также полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, Совет по конкуренции представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года. Проведенный Советом анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Полученная информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев. Совет подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику, транспортировку, хранение топлива, содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы. Совет также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дизтопливо отразилось на ценах без скидок. Совет пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дизтопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей. Совет по конкуренции отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен наблюдалось в первую неделю после снижения ставки акциза. Последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующей неделе, указал Совет. В целом, проведенный Советом анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога. Совет также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому Союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля. Совет продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком Совет планирует опубликовать в феврале 2027 года. Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование дела о деятельности международной преступной организации, которую подозревают в перевозке граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие страны ЕС. Все незаконно переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. Их отправляли либо самолетами из Латвии, либо морским путем через Эстонию. По данным погранслужбы, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 в рамках этой схемы было организовано или предпринято более 40 попыток незаконного ввоза людей в Финляндию. Часть поездок удалось пресечь в странах отправления и транзита. Некоторые из тех, кто все же прибыл в Финляндию, продолжили путь в другие страны ЕС. По данным предварительного расследования, и незаконно ввезенные в страну лица, и предполагаемые участники преступной организации – выходцы из Восточной Африки. На первоначальном этапе людей переправляли из Рижского аэропорта в Финляндию рейсами «Аэробалтик». В январе этого года схема изменилась, и людей стали отправлять из Латвии поездом в Таллин, а затем пассажирскими судами в Хельсинки. Часть людей была задержана в портах Таллина и Хельсинки. Те, кому удалось попасть в Финляндию, продолжали путь через Хапаранда в Швецию и далее в другие европейские страны. В ходе предварительного расследования один человек находится под стражей. Материалы по нему переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинений. 12 августа жители самых разных городов и уголков Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества, это будет одно из самых впечатляющих подобных явлений за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, а в 21 час 11 минут частично закрытое Солнце зайдет за горизонт. В других регионах страны время захода Солнца будет отличаться, поэтому различаться будет и ход затмения. В восточной части Латвии максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и заходом Солнца пройдет около 20 минут. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители всей Европы. При этом в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет наблюдаться как полное. Последний раз полное солнечное затмение в Латвии было видно в 1954 году. Следующее ожидается лишь в 2142. Латвийское астрономическое общество рекомендует выбирать для наблюдения места с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Смотреть на солнце невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. Самый безопасный способ наблюдения – использовать сертифицированные солнечные фильтры или проецировать изображение солнца на экран. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступна, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гунтасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Руководству национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс, как заинтересовать молодого человека присоединиться к национальным вооруженным силам, не убивая его желания высокими требованиями к физической подготовке и здоровью. Поэтому нам необходимо поговорить и найти модель, которая выгодна и системе образования, и национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, подчеркнул Мелнис. В то же время министр согласился с тем, что оператору дрона, специалисту, ответственному за защиту киберпространства, не нужна такая физическая подготовка, как пехотинцу или солдату подразделения специального назначения. В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная погода. Часто будет светить солнце, временами пройдет дождь. В понедельник температура воздуха поднимется до +22, +27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит +18, +22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до +5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветренная погода ожидается в ноябре и декабре. В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии шведский контингент, сообщили в национальных вооруженных силах. Ротация подразделений союзников является плановым и регулярным мероприятием в рамках коллективной обороны НАТО. В рамках плановой ротации в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании. Из соображений безопасности национальные вооруженные силы не комментируют подробную информацию о личном составе подразделений и численности. Дислоцированную в Латвии многонациональную бригаду возглавляет Канада. Уже более месяца в Европейском Союзе действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. В июле за счет нового налога было собрано более 5 миллионов евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 миллиона евро. Остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили в службе государственных доходов. Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме iOS. Китайская платформа в момент продажи идентифицирует покупателя и из какого он государства, взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация. Мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии, пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мазулс. Особый режим iOS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям службы государственных доходов, объем заказов после изменений сократился на четверть. Предприятие «Почта Латвии» отмечает, что в июле по сравнению с июнем падение составило от 30 до 60%. После введения нового налога снижение объемов заказов из Китая более чем на 50% зафиксировала и эстонская компания «Омнива». Количество заказов сократилось в среднем на 10 тысяч в день. В целом это помогает экспорту внутри ЕС, поскольку посылки непосредственно в рамках ЕС не стали дороже, в то время как из третьих стран они подорожали, что помогает местным торговцам развивать бизнес, отметила руководитель департамента международных услуг «Омнива Латвия» Александра Борцова. В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представитель детской больницы также знакомят с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из Фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели, новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация двух отделений большого корпуса больницы, ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки, бабочка и котенок, отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование. В апреле и мае текущего года госполиция получила информацию о кражах из банкоматов в Риге и Ялгаве. По подозрению в кражах в Литве в результате погони задержали гражданина Косово 1985 года рождения. Всего в группу входили 4 человека. По данным пресс-центра госполиции, 27 апреля воры украли кассету с деньгами из банкомата в Ялгаве, а 13 мая преступники украли деньги из двух банкоматов в Риге. В ходе расследования полиция установила, что у воров было специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Кроме того, к автомобилю они прикрепили украденные ранее номерные знаки. 14 мая в Литве был задержан один из подозреваемых, 41-летний косовар. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Розыск подельников иностранца продолжается. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гунтасом Пуэцем намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vēstneses. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Оборонное ведомство в настоящее время не видит признаков возможных атак на конкретные объекты критической инфраструктуры в Латвии, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Комментируя заявление литовской разведки о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских дронов, Мелнис сказал, что за критической инфраструктурой ведется наблюдение и разработан комплекс мер в сотрудничестве с ответственными за инфраструктуру учреждениями. Прямых признаков угрозы какому-либо конкретному объекту, Рижскому аэропорту или железной дороге, чтобы отдавать сегодня приказ вмешиваться вооруженным силам, у нас нет. В сотрудничестве с другими службами мы обсуждаем все виды угроз и, основываясь на их оценке, реагируем. В настоящее время самый большой вызов – это государственная граница, подчеркнул министр. Минобороны ранее неоднократно заявляло, что агрессии и провокации со стороны России могут произойти в любое время, и Латвия к этому готовится, напомнил Мелнис. Что касается заявления литовских служб, думаю, наши службы также будут более интенсивно проводить анализ и представят министрам обороны, внутренних дел и президенту свое видение ситуации, сказал глава Минобороны. Мелнис указал, что для обеспечения безопасности аэропорта и других объектов критической инфраструктуры разработаны не только различные планы, но и проводятся учения. А в случае необходимости охранять критическую инфраструктуру в усиленном режиме будут национальные вооруженные силы. В конце июля полиция изъяла в Даугавпилсе почти килограмм амфетамина, сообщили в государственной полиции. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления госполиции 30 июля при проверке оперативной информации в рамках ранее начатого уголовного процесса провели процессуальные действия в связи с незаконным оборотом наркотических веществ и задержали в Даугавпилсе мужчину 1987 года рождения. Во время обыска у задержанного было изъято 976 граммов амфетамина, а также сигарета с веществом неизвестного происхождения, похожим на марихуану, 3 патрона и газовый пистолет. Продолжая следственные действия, полицейские во время досмотра у другого мужчины обнаружили и изъяли 5 граммов амфетамина. В отношении обоих мужчин полиция начала уголовный процесс за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ с целью сбыта и незаконный сбыт в группе по предварительному сговору. Снижение акцизного налога на дизельное топливо в период с начала апреля до конца июня этого года обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения налога на цены не был полным, поскольку в ценах на дистопливо без скидок отразилось примерно 58-64% от сниженного налога, заявили в Совете по конкуренции. Совет, реагируя на наблюдавшийся во втором квартале 2026 года резкий рост цен на топливо и влияние ситуации на Ближнем Востоке на топливный рынок, а также на полученные от жителей сигналы об изменениях цен, провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза. Проанализировав динамику цен на топливо, закупочные цены, влияние временного снижения акцизного налога и ситуацию на рынке автогаза, Совет по конкуренции представил выводы о развитии рынка в первом полугодии 2026 года. Проведенный Советом анализ показывает, что рост цен на бензин 95-й марки и дизельное топливо в основном был обусловлен резким ростом закупочных цен на международных рынках. Полученная информация не свидетельствует о том, что рост цен был вызван существенным увеличением наценки розничных торговцев. Совет подчеркивает, что розничная наценка не отражает в полной мере прибыль торговца. Она также покрывает расходы, связанные с розничной торговлей топливом, включая расходы на логистику, транспортировку, хранение топлива, содержание автозаправочных станций, зарплаты работников, другие административные и хозяйственные расходы. Совет также провел оценку, как введенное 1 апреля 2026 года снижение акцизного налога на дистопливо отразилось на ценах без скидок. Совет пришел к выводу, что в течение всего периода действия сниженного акцизного налога цены на дистопливо без скидок были в среднем на 4,95 цента за литр ниже, чем они были бы, если бы снижение акцизного налога не было введено. Это соответствует переносу примерно 58% снижения акцизного налога на цены для конечных потребителей. Совет по конкуренции отмечает, что степень переноса снижения акцизного налога была неравномерной. Наиболее выраженное снижение цен наблюдалось в первую неделю неделю после снижения ставки акциза. Последующий период эффект уменьшился и с 6 апреля 2026 года стабилизировался на уровне примерно 4,52 цента за литр или 53% от предполагаемого снижения налога. Таким образом, первоначальная реакция цен была сильнее, чем устойчивый эффект в последующей неделе, указал Совет. В целом, проведенный Советом анализ показывает, что снижение акцизного налога с начала апреля до конца июня обеспечило существенную выгоду для потребителей, однако перенос снижения на цены не был полным, так как в ценах отразилось примерно 58-64% от снижения налога. Совет также отмечает, что в январе-июле 2026 года динамика цен на топливо в Латвии в целом была схожа с остальными странами Балтии и средним уровнем по Европейскому Союзу. Во всех странах в марте наблюдался резкий рост цен, за которым последовала стабилизация и постепенное снижение в июне, а далее рост в конце июля. Совет продолжит надзор за рынком топлива и автогаза до конца 2026 года. Окончательный отчет о надзоре за рынком Совет планирует опубликовать в феврале 2027 года. Пограничная служба Финляндии завершила предварительное расследование дела о деятельности международной преступной организации, которую подозревают в перевозке граждан третьих стран из Беларуси через Финляндию в другие страны ЕС. Все незаконно переправленные в Финляндию люди находились в Латвии в статусе соискателей убежища. Их отправляли либо самолетами из Латвии, либо морским путем через Эстонию. По данным погранслужбы, в период с декабря 2025 года по апрель 2026 в рамках этой схемы было организовано или предпринято более 40 попыток незаконного ввоза людей в Финляндию. Часть поездок удалось пресечь в странах отправления и транзита. Некоторые из тех, кто все же прибыл в Финляндию, продолжили путь в другие страны ЕС. По данным предварительного расследования, и незаконно ввезенные в страну лица, и предполагаемые участники преступной организации – выходцы из Восточной Африки. На первоначальном этапе людей переправляли из Рижского аэропорта в Финляндию рейсами Air Baltic. В январе этого года схема изменилась, и людей стали отправлять из Латвии поездом в Таллин, а затем пассажирскими судами в Хельсинки. Часть людей была задержана в портах Таллина и Хельсинки. Те, кому удалось попасть в Финляндию, продолжали путь через Хапаранда в Швецию и далее в другие европейские страны. В ходе предварительного расследования один человек находится под стражей. Материалы по нему переданы в прокуратуру для решения вопроса о предъявлении обвинений. 12 августа жители самых разных городов и уголков Латвии смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По данным Латвийского астрономического общества, это будет одно из самых впечатляющих подобных явлений за последние годы. В максимальной фазе Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут, максимальной фазы достигнет в 20 часов 57 минут, а в 21 час 11 минут частично закрытое Солнце зайдет за горизонт. В других регионах страны время захода Солнца будет отличаться, поэтому различаться будет и ход затмения. В восточной части Латвии максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и заходом Солнца пройдет около 20 минут. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители всей Европы. При этом в узкой полосе, проходящей через Испанию и Исландию, оно будет наблюдаться как полное. Последний раз полное солнечное затмение в Латвии было видно в 1954 году. Следующее ожидается лишь в 2142. Латвийское астрономическое общество рекомендует выбирать для наблюдения места с хорошим обзором западного горизонта и напоминает о мерах безопасности. Смотреть на солнце невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. Самый безопасный способ наблюдения – использовать сертифицированные солнечные фильтры или проецировать изображение солнца на экран. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от от военных рисков доступна, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29-е место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vēstneses. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Такой ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курземе. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель, 85,7%, среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Руководству национальных вооруженных сил, министру образования и науки и министру здравоохранения следует обсудить, как упорядочить в школах систему физической подготовки и психологической устойчивости, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Говоря о наборе молодежи в армию, Мелнис указал, что армия хотела бы, чтобы на службу поступали молодые люди со спортивной подготовкой, которые сразу могут взять 50-килограммовый рюкзак и отправиться на задание. Поэтому руководству национальных вооруженных сил с министрами образования и здравоохранения следует обсудить, как уделить больше внимания физической подготовке и психологической устойчивости молодежи уже в школе, чтобы она была лучше готова к службе. По словам Мелниса, любой командир скажет, что солдат должен уметь бегать и носить снаряжение с первого дня, чтобы участвовать в выполнении заданий. Однако нужно понимать, что наше общество изменилось, и нужно искать баланс, как заинтересовать молодого человека присоединиться к национальным вооруженным силам, не убивая его желание высокими требованиями к физической подготовке и здоровью. Поэтому нам необходимо поговорить и найти модель, которая выгодна и системе образования, и национальным вооруженным силам, и самому молодому человеку, подчеркнул Мелнис. В то же время министр согласился с тем, что оператору дрона, специалисту, ответственному за защиту киберпространства, не нужна такая физическая подготовка, как пехотинцу или солдату подразделения специального назначения. В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная погода. Часто будет светить солнце, временами пройдет дождь. В понедельник температура воздуха поднимется до плюс 22, плюс 27 градусов, но в течение дня увеличится облачность и местами пройдут кратковременные дожди. Во вторник ожидается более дождливая и прохладная погода. Оба дня будет дуть порывистый ветер. В середине следующей недели погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому погода будет сухой и преимущественно солнечной. Температура воздуха в среду не превысит плюс 18, плюс 22 градуса, а в ночь на четверг местами может опуститься до плюс 5. Затем станет теплее, но в конце недели в Латвию вновь может прийти циклон. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в августе температура воздуха и количество осадков в Латвии будут близки к норме. Осенние и зимние месяцы прогнозируются теплее обычного. Самая дождливая и ветренная погода ожидается в ноябре и декабре. В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии шведский контингент, сообщили в национальных вооруженных силах. Ротация подразделений союзников является плановым и регулярным мероприятием в рамках коллективной обороны НАТО. В рамках плановой ротации в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании. Из соображений безопасности национальные вооруженные силы не комментируют подробную информацию о личном составе подразделений и численности. Дислоцированную в Латвии многонациональную бригаду возглавляет Канада. Уже более месяца в Европейском Союзе действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. В июле за счет нового налога было собрано более 5 миллионов евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 миллиона евро. Остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили в службе государственных доходов. Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме iOS. Китайская платформа в момент продажи идентифицирует покупателя и из какого он государства, взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация. Мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии, пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мажулс. Особый режим iOS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям службы государственных доходов, объем заказов после изменений сократился на четверть. Предприятие «Почта Латвии» отмечает, что в июле по сравнению с июнем падение составило от 30 до 60%. После введения нового налога снижение объемов заказов из Китая более чем на 50% зафиксировала и эстонская компания «Омнива». Количество заказов сократилось в среднем на 10 тысяч в день. В целом это помогает экспорту внутри ЕС, поскольку посылки непосредственно в рамках ЕС не стали дороже, в то время как из третьих стран они подорожали, что помогает местным торговцам развивать бизнес, отметила руководитель департамента международных услуг «Омнива Латвия» Александра Борцова. В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представитель детской больницы также ознакомит с новыми информационными технологиями и медицинским оборудованием, приобретенным на средства из Фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели и новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация двух отделений большого корпуса больницы, ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки, бабочка и котенок. Отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование. В апреле и мае текущего года госполиция получила информацию о кражах из банкоматов в Риге и Елгаве. По подозрению в кражах в Литве в результате погони задержали гражданина Косово 1985 года рождения. Всего в группу входили 4 человека. По данным пресс-центра госполиции, 27 апреля воры украли кассету с деньгами из банкомата в Елгаве, а 13 мая преступники украли деньги из 2 банкоматов в Риге. В ходе расследования полиция установила, что у воров было специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Кроме того, к автомобилю они прикрепили украденные ранее номерные знаки. 14 мая в Литве был задержан один из подозреваемых, 41-летний косовар. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Розыск подельников иностранца продолжается. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государство будет компенсировать до 90% ущерба, причиненного сельскому хозяйству в результате военного инцидента, сообщили в службе поддержки села. В Латвии вступили в силу новые правила, предусматривающие компенсацию прямого ущерба, причиненного военным инцидентом, в том числе с использованием беспилотников и других гибридных угроз. Если имущество застраховано от военных рисков или такое страхование недоступно на рынке, будет компенсировано до 90% прямого ущерба. Если страхование от военных рисков доступно, но имущество не застраховано, то компенсация составит до 75% прямого ущерба. Фермеры могут получить компенсацию за ущерб, причиненный военным инцидентом их посевам, насаждениям, лесным насаждениям, сельскохозяйственным животным и сельскохозяйственной технике. О причиненном ущербе необходимо сообщить в службу поддержки села в течение 3 рабочих дней после военного инцидента, направив заявление на адрес электронной почты. Факт военного инцидента подтвердят национальные вооруженные силы. После этого оценится размер ущерба и в течение 1 месяца будет принято решение о предоставлении компенсации и ее размере. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Исключением является Турция. К 2030 году она, как ожидается, займет 29 место в Европе, опередив 3 действующие страны Евросоюза – Болгарию, Латвию и Грецию. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода, а также увеличить размер замещения дохода до 70%, сообщил специалист по связям с общественностью отдела коммуникации министерства Эгил Заринч. Он указал, что сейчас родителям приходится разбираться в 2 разных пособиях, а также учитывать особенности их взаимодействия. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты. Минблаг предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев, вместо действующих сейчас 2 вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60% или 43,75. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Минблаг намерен сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Как показало новое исследование, детям, которые начинают пользоваться социальными сетями в раннем возрасте, учиться в школе сложнее, чем тем, кто заводит аккаунты, только став старше. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behavior. В нем проанализированы данные более чем 5000 учащихся в возрасте от 7 до 16 лет. В частности, при тестировании в 8 классе ученики, которые начали пользоваться соцсетями в 11-12 лет, показали более низкие результаты, чем те, кто подождал с выходом в соцсети. А при тестировании в 10 классе эффект не только сохранялся, но и усиливался, особенно по математике и среди тех, кто получил доступ к соцсетям до 13 лет. Исследований о влиянии социальных сетей на детей становится все больше, и эта работа согласуется с выводами недавних анализов, изучавших влияние использования соцсетей на когнитивные способности школьников. Напомним, что в июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила экспертный доклад по этой теме и заявила, что все больше доказательств говорит в пользу введения минимального возраста для доступа к таким платформам. Президент Эдгар Ринкевич с субботы 8 августа будет находиться в ежегодном отпуске, который продлится до следующей субботы 15 августа, сообщили в канцелярии главы государства. 17 августа, возвратившись из отпуска, президент вместе с командующим национальными вооруженными силами Каспаром Пуденсом и начальником государственной пограничной охраны Гундасом Пуэтсом намерен посетить латвийско-белорусскую границу. Госканцелярия объявила повторный конкурс на должность директора учреждения, свидетельствует объявление, опубликованное в Latvijas Vesnesis. По сравнению с конкурсом, объявленным в мае, в новом конкурсе значительно смягчены несколько требований к претендентам. В частности, если ранее обязательным условием было наличие степени магистра, предпочтительно в области права или управления, то теперь достаточно высшего академического образования или профессионального высшего образования второго уровня. Как сообщалось ранее, предыдущий директор госканцелярии Райвис Кронбергс в первой половине мая был задержан по так называемому «делу лесопромышленников». Сначала его отстранили от должности, а затем стороны договорились о прекращении его полномочий. Иммиграция в Латвию беспокоит избирателей почти всех политических сил, участвующих в выборах в 15-й Сейм, следует из опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС. На вопрос, в какой степени вас беспокоит иммиграция в Латвию, 75,3% респондентов ответили, что она их беспокоит, 20,7% отметили, что не беспокоит, а 4% затруднились ответить. Больше всего иммиграция беспокоит электорат национального объединения. Такое ответ дали 95,5% его сторонников. В свою очередь, большинство сторонников партии «Прогрессивные» заявили, что иммиграция их не беспокоит. Так ответили 57,7% опрошенных. В региональном разрезе больше всего иммиграция беспокоит жителей Курзаме. Утвердительно ответили 84,2% респондентов. В Риге таковых набралось 63%. Наибольшее беспокойство по поводу иммиграции испытывают люди старше 44 лет. Самый высокий показатель – 85,7% среди участников опроса в возрасте от 65 до 74 лет. В то же время 51,3% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет ответили, что вопрос иммиграции их не беспокоит. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Non chiedi libertà, lo sai, non sono io.

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радіо Мелодія.
1: Акцijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Raffaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forever 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 €. Maxima.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Остров Святого Мартина.
2: Главная особенность этого небольшого Карибского острова заключается в том, что он с давних пор управляется двумя странами – Францией и Голландией. Договор о мирном разделе Сент-Мартина был заключен еще в 1648 году и действует до сих пор. Соответственно, северная часть острова принадлежит французам и называется Сен-Мартен, а южной владеют Нидерланды и называется она Синт-Мартен. Граница между ними довольно формальная. Таможенного контроля там нет, а расплатиться везде можно евро или долларами. Однако атмосфера на французской и голландской территориях сильно отличается. Сен-Мартен – это более спокойное место, интересующее разве что гурманов, ведь обилие изысканных ресторанов всегда было отличительной чертой Франции. Куда более насыщенная жизнь кипит на голландской территории с ее ночными клубами и казино. Главная достопримечательность острова тоже находится там. Это пляж Махо, который вплотную примыкает к местному аэропорту. Из-за близости воздушной гавани самолеты пролетают всего в нескольких метрах над ним, и именно ради этого зрелища сюда и приезжают тысячи отдыхающих. Отдельный туристический аттракцион – пыльные бури, которые создают самолеты. Когда они включают двигатели на полную мощность, в воздух поднимаются тонны песка, мусора и камней. Приключение, конечно, не самое безопасное, но очень популярное у любителей пощекотать нервы. Кстати, на Сент-Мартине есть еще одна вещь, которая может заставить поволноваться. Как ни странно, это цены на воду. Пресных источников на острове нет, поэтому стоимость обычной бутылки воды довольно высока. Зато там в изобилии соленые озера и внутренние лагуны, благодаря которым остров и считается одним из лучших спа-курортов в мире. Как видно, на этом небольшом клочке суши постоянно встречаются два образа жизни – расслабленный французский и беспокойный голландский.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра филармоника «Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Подниматель пингвинов. Когда речь заходит о редких и необычных профессиях, первой в голову чаще всего приходит профессия переворачивателя пингвинов. Первые упоминания о ней появились в 80-х годах прошлого века, когда после конфликта между Англией и Аргентиной за Фолклендские острова мир облетела история о живущих там пингвинах, которые провожают взглядом пролетающие военные самолеты, затем из-за неустойчивости падают на спину и не могут перевернуться обратно, что грозит им неминуемой гибелью. Постепенно эта история обрастала подробностями и интересными фактами, и вскоре мир услышал о новой профессии – переворачиватель пингвинов. Долгие годы особо пытливые умы терялись в догадках, правда ли такие люди существуют или это лишь вымысел. В 2001 году британские ученые, не вынеся этой неопределенности, снарядили экспедицию в Антарктиду, чтобы своими глазами увидеть, как обстоят дела с несчастными птицами. И ни одного происшествия, связанного с падением пингвинов на спину от любопытства во время приближения вертолета, за все время экспедиции не зафиксировали. Зато выяснилось кое-что другое. Оказывается, пингвины действительно опрокидываются на спину, но только при взлете самолета от звуковой волны. И обратно на ноги их на самом деле ставят специальные работники – подниматели пингвинов. Таких людей на всю Антарктиду всего несколько, что делает эту профессию едва ли не самой редкой в мире. Впрочем, переизбыток таких профи, скорее всего, приведет к безработице. На всех просто не хватит пингвинов.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Кеджери. Одно из традиционных английских блюд – кеджери – носит двойное кулинарное гражданство – британское и индийское. Дело в том, что по одной из версий происхождения этого блюда, оно было привезено на Туманный Альбион из Индии британскими колонистами, которые по достоинству оценили индийскую кухню. По другой легенде, путь к кеджери был несколько сложнее. В Индию его рецепт попал из Шотландии, а потом в несколько измененном варианте вернулся в Англию все с теми же колонистами. Кеджери представляет собой рис, в котором перемешиваются рыба, вареные яйца, масло и всевозможные приправы. Для приготовления этого блюда чаще всего используется семга, лосось или треска горячего копчения. В Англии принято есть кеджери по утрам. Эта традиция сложилась из-за того, что для приготовления блюда обычно использовались оставшиеся с вечера продукты. Так что и в наши дни многие британские семьи считают кеджери идеальным вариантом превратить вчерашние остатки во вкусный и питательный завтрак.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радіо Мелодія.
1: Акцijas nākun iet, zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlija veikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1,69 € gabalā, ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami, jaunā cena 2,39 €, ietaupījums 30 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Богота. Для человека непосвященного столица Колумбии Богота – ничто иное, как мировой криминальный центр. Этот мегаполис действительно из года в год входит в десятки и пятерки самых опасных городов мира. На самом же деле у Боготы множество лиц. Она колоритная, красивая и интересная, если знаешь, куда и когда ходить. Весь город поделен на 6 районов, в зависимости от социального класса людей, которые их населяют. Жители трущоб совершенно официально не платят налоги и бесплатно пользуются коммунальными услугами. За них по повышенному тарифу платят жители элитных районов и тоже вполне официально. Столица – единственное относительно прохладное место в Колумбии. Она находится на высоте 2600 метров над уровнем моря и окружена горами. А потому здесь утром и вечером прохладно, а днем просто тепло, но не жарко. Зато практически из любого окна открывается живописный вид на горы. Особенности географического положения Боготы накладывают отпечаток на жизнь горожан. Солнце восходит здесь всегда в 6 утра, и рабочий день у местных жителей начинается рано. Например, первый урок в школе уже в 6:30. Зато и заканчивают работу богатинцы рано, чтобы успеть до темноты что-то сделать. Чаще всего люди едят и танцуют, причем делают это буквально везде, по любому поводу и даже без него. Если житель Боготы идет, например, посидеть в баре с друзьями, то это автоматически означает, что будут и танцы. Сальсу, бачату, реггетон, меренги здесь умеют все. От малышей до стариков. Ну а после захода солнца все по понятным причинам сидят дома. Колумбийцы – народ открытый, дружелюбный и гостеприимный, причем все – от бедняков до чиновников и бизнесменов. Их стиль жизни отличается полным отсутствием личного пространства. Все живут скучно, перекрикиваются с соседями прямо из окна. Поэтому в Боготе хорошо и правильно быть экстравертом, иначе будет сложно. Побыть в тишине и одиночестве – это не про колумбийскую столицу. Боготинцы очень ценят свою семью и просто обожают проводить время в компании с большим количеством родственников. Воскресные обеды большой семьей, прогулки в парке с детьми и собаками, постоянные визиты к родственникам из других регионов – все это неотъемлемая часть их жизни. Несмотря на неоднозначную обстановку в стране и в городе, боготинцы – народ неунывающий и жизнерадостный. Они настолько приятные и любезные в общении, что моментально влюбляют в себя простотой и весельем, своим расслабленным отношением к жизни. Ну как не купить что-нибудь у продавца, который обращается к покупателю «Мирей» или «Рейна», то есть «Мой король» или «Королева»? Одним словом, Богота не так грозна и опасна, как ее считают. Нужно всего лишь найти к ней подход.
1: Мегаполисы мира. На радио

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий Тролль» в Риге. «Мумий Тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Пикадилли Сёркас. Когда англичане хотят сказать, что где-то собралось огромное количество людей, они обычно используют выражение «как на Пикадилли Сёркас». И действительно, эта площадь является одним из самых оживленных перекрестков британской столицы. Названа площадь была в честь фешенебельной улицы Пикадилли, до 17 века известной также как Португальская улица. Так ее назвали в честь Екатерины Браганской, португальской принцессы и супруги английского короля Карла II Стюарта. А вот название Пикадилли к монархам и аристократам не имеет никакого отношения. Это имя носил особняк бизнесмена Роберта Бейкера, в начале 17 века жившего на этой улице и сколотившего огромное состояние на модных жестких воротничках – пикадиллах. Слово «сёркас», которое многие неправильно переводят как «цирк», в данном случае означает «круг», очень популярную в Англии схему дорожной развязки. Главные достопримечательности Пикадилли Сёркас – неоновые рекламные щиты и статуя Эроса. Светящихся щитов на площади раньше было значительно больше. Теперь же они сохранились лишь на одном здании, в народе называемом «Монико», в честь находящегося там кафе. Статуя обнаженного ангела с луком и стрелами, ставшая одним из символов Лондона, появилась на площади в конце 18 века и была построена в честь лорда Шефтсбери, известного филантропа викторианской эпохи. По замыслу скульптора Альфреда Гилберта, статуя должна была изображать греческого бога Антероса и олицетворять зрелую и обдуманную любовь, а вовсе не легкомысленные чувства, которые людям дарит брат-близнец Антероса, непредсказуемый Эрос. В народе же его идею не поняли, и статую по сей день называют либо Эросом, либо более сдержанно – ангелом христианского милосердия.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
3: Люди ночами.
2: Билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Особо важные персоны. На радио «Мелодия». Тина Тернер. Тину Тернер еще при жизни окрестили королевой рок-н-ролла. Ее карьера продлилась более 60 лет, вместивших десятки хитов, миллионы проданных альбомов и один из самых известных камбэков в истории популярной музыки. В своих мемуарах Тернер писала, что она была нежеланным ребенком, и родители ее не любили. Большую часть детства Тина прожила с бабушкой и только после ее смерти воссоединилась с матерью, которая к тому моменту жила в Сент-Луисе. Там и началось ее восхождение к музыкальной славе. Петь девочка начала еще в школьном хоре, а в 16 лет она захотела стать вокалисткой в группе Айка Тернера «Kings of Rhythm». Уговаривать Айка пришлось долго, он упорно отказывался даже прослушать настырную девчонку. Но та все же улучила момент и в перерыве одного из выступлений Kings of Rhythm забрала микрофон у барабанщика и спела песню Биби Кинга. Это подействовало. Айк Тернер взял девушку в группу, начал с ней встречаться и дал ей псевдоним Тина Тернер. При этом тут же его запатентовал, чтобы в случае ухода певицы из коллектива можно было передать имя другой вокалистке. Тина принесла Айку успех и признание. Айк отвечал постоянным насилием и изменами. Так продолжалось до середины 70-х годов, пока Тина, наконец, не ушла от Тернера. Она начала сольную карьеру, но столкнулась с большими долгами из-за отмененных гастролей ее дуэта с Айком. В результате певица была вынуждена зарабатывать участием в телешоу и концертами в Лас-Вегасе. В начале 80-х ее образ рок-дивы из предыдущего десятилетия уже выглядел устаревшим. И тем не менее, в 84-м с выходом альбома «Private Dancer» и суперхита «What's Love Got To Do With It» ей удалось вернуться в топы чартов уже с новым имиджем иконы поп-музыки. Это стало одним из самых легендарных камбэков в истории. Ну а дальше Тину было уже не остановить. Она превратилась в одну из самых больших поп-звезд мира, выиграла 12 премий Грэмми, продала более 100 миллионов альбомов и дважды вошла в зал славы рок-н-ролла вместе с Айком Тернером и как соло-исполнительница. Ее жизнь легла в основу картины «На что способна любовь», а позднее сюжет фильма и песни Тины Тернер легли в основу одноименного мюзикла, который до сих пор с успехом идет на Бродвее. Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Мелодия. Мелодия. Радио Мелодия. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
2: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
2: Я с тобой, моя.
1: Билеты в кассах Билетсервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: «21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на «Билишу Сервис» АУВ». Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Кеджери. Одно из традиционных английских блюд – кеджери – носит двойное кулинарное гражданство – британское и индийское. Дело в том, что по одной из версий происхождения этого блюда, оно было привезено на Туманный Альбион из Индии британскими колонистами, которые по достоинству оценили индийскую кухню. По другой легенде, путь к кеджери был несколько сложнее. В Индию его рецепт попал из Шотландии, а потом в несколько измененном варианте вернулся в Англию все с теми же колонистами. Кеджери представляет собой рис, в котором перемешиваются рыба, вареные яйца, масло и всевозможные приправы. Для приготовления этого блюда чаще всего используется семга, лосось или треска горячего копчения. В Англии принято есть кеджери по утрам. Эта традиция сложилась из-за того, что для приготовления блюда обычно использовались оставшиеся с вечера продукты. Так что и в наши дни многие британские семьи считают кеджери идеальным вариантом превратить вчерашние остатки во вкусный и питательный завтрак.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Дуби-дуб.
1: Реклама на радио «Мелодия». 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Мелодия. Радио Мелодия. I'm nothing special, in fact.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Театр «Ла Скала». Самый знаменитый оперный театр в мире «Ла Скала» на самом деле довольно легко не заметить, гуляя по улицам Милана. Серое здание с неприметным, если не сказать безликим фасадом, абсолютно ничем не выделяется среди других домов на улице Джузеппе Верди. Однако именно за этим сдержанным фасадом скрывается необычайная роскошь внутреннего убранства. Здание театра было возведено в конце 18 века на месте старой церкви Санта-Лучия делла Скала, от которой заведение получило свое ныне всемирно известное название. Архитектор Джузеппе Пьермарини решил не тратить деньги на внешние украшения, зато не поскупился на внутреннее оформление и технические возможности сцены. Зрительный зал, вмещающий более 2000 человек, отделан в бело-золотом цвете. Ложи в 5 ярусов разместили в форме подковы, а ряды расположили так, чтобы как можно лучше было видно сцену. Все внутри «Ла Скала» создавалось по законам оптики и акустики. А после Второй мировой войны, когда от здания остался лишь фасад, театр снова отстроили по старым проектам. Еще одной важной фигурой в истории «Ла Скала» стал дирижер Антонио Тосканини, дважды возглавлявший театр в первой половине 20 века. Заняв пост главного дирижера, Тосканини сразу ввел ряд новшеств. В частности, приказал открывать занавес не снизу вверх, а по сторонам. Маэстро обосновал это тем, что так зритель видит артистов целиком, а не сначала ноги. Кроме того, Тосканини отменил одноактные балеты, предварявшие оперные спектакли, и запретил женщинам находиться в зрительном зале в шляпах, чтобы не загораживать обзор сидящим сзади. К счастью, к тому времени освещение в зале уже было электрическим, и зрители в партере больше не рисковали получать ожоги от плавящихся свечей, как раньше, отчего и спасали головные уборы. Как и в старые времена, сегодня «Ла Скала» берет себе все самое лучшее в мире. Музыкантов, артистов, дирижеров и постановки. В театре часто проходят концерты симфонических оркестров, но основу репертуара «Ла Скала» по-прежнему составляют оперы и балеты. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на biletoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Подниматель пингвинов. Когда речь заходит о редких и необычных профессиях, первой в голову чаще всего приходит профессия переворачивателя пингвинов. Первые упоминания о ней появились в 80-х годах прошлого века, когда после конфликта между Англией и Аргентиной за Фолклендские острова мир облетела история о живущих там пингвинах, которые провожают взглядом пролетающие военные самолеты, затем из-за неустойчивости падают на спину и не могут перевернуться обратно, что грозит им неминуемой гибелью. Постепенно эта история обрастала подробностями и интересными фактами, и вскоре мир услышал о новой профессии – переворачиватель пингвинов. Долгие годы особо пытливые умы терялись в догадках, правда ли такие люди существуют или это лишь вымысел. В 2001 году британские ученые, не вынеся этой неопределенности, снарядили экспедицию в Антарктиду, чтобы своими глазами увидеть, как обстоят дела с несчастными птицами. И ни одного происшествия, связанного с падением пингвинов на спину от любопытства во время приближения вертолета, за все время экспедиции не зафиксировали. Зато выяснилось кое-что другое. Оказывается, пингвины действительно опрокидываются на спину, но только при взлете самолета от звуковой волны, и обратно на ноги их на самом деле ставят специальные работники – подниматели пингвинов. Таких людей на всю Антарктиду всего несколько, что делает эту профессию едва ли не самой редкой в мире. Впрочем, переизбыток таких профи, скорее всего, приведет к безработице. На всех просто не хватит пингвинов.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты ХБФ ЛВ и Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Радио Мелодия.

0: «Новые полисы мира» на радио «Мелодия». Богота. Для человека непосвященного столица Колумбии Богота – ничто иное, как мировой криминальный центр. Этот мегаполис действительно из года в год входит в десятки и пятерки самых опасных городов мира. На самом же деле у Боготы множество лиц. Она колоритная, красивая и интересная, если знаешь, куда и когда ходить. Весь город поделен на 6 районов, в зависимости от социального класса людей, которые их населяют. Жители трущоб совершенно официально не платят налоги и бесплатно пользуются коммунальными услугами. За них по повышенному тарифу платят жители элитных районов и тоже вполне официально. Столица – единственное относительно прохладное место в Колумбии. Она находится на высоте 2600 метров над уровнем моря и окружена горами. А потому здесь утром и вечером прохладно, а днем просто тепло, но не жарко. Зато практически из любого окна открывается живописный вид на горы. Особенности географического положения Боготы накладывают отпечаток на жизнь горожан. Солнце восходит здесь всегда в 6 утра, и рабочий день у местных жителей начинается рано. Например, первый урок в школе уже в 6:30. Зато и заканчивают работу богатинцы рано, чтобы успеть до темноты что-то сделать. Чаще всего люди едят и танцуют, причем делают это буквально везде, по любому поводу и даже без него. Если житель Боготы идет, например, посидеть в баре с друзьями, то это автоматически означает, что будут и танцы. Сальсу, бачату, реггетон, меренги здесь умеют все. От малышей до стариков. Ну а после захода солнца все по понятным причинам сидят дома. Колумбийцы – народ открытый, дружелюбный и гостеприимный. Причем все – от бедняков до чиновников и бизнесменов. Их стиль жизни отличается полным отсутствием личного пространства. Все живут скучно, перекрикиваются с соседями прямо из окна. Поэтому в Боготе хорошо и правильно быть экстравертом. Иначе будет сложно. Побыть в тишине и одиночестве – это не про колумбийскую столицу. Боготинцы очень ценят свою семью и просто обожают проводить время в компании с большим количеством родственников. Воскресные обеды большой семьей, прогулки в парке с детьми и собаками, постоянные визиты к родственникам из других регионов – все это неотъемлемая часть их жизни. Несмотря на неоднозначную обстановку в стране и в городе, боготинцы – народ неунывающий и жизнерадостный. Они настолько приятные и любезные в общении, что моментально влюбляют в себя простотой и весельем, своим расслабленным отношением к жизни. Ну как не купить что-нибудь у продавца, который обращается к покупателю «Мирей» или «Рейна», то есть «Мой король» или «Королева»? Одним словом, Богота не так грозна и опасна, как ее считают. Нужно всего лишь найти к ней подход.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама на Радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, Билетшоу-сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Театр «Ла Скала». Самый знаменитый оперный театр в мире «Ла Скала» на самом деле довольно легко не заметить, гуляя по улицам Милана. Серое здание с неприметным, если не сказать безликим фасадом, абсолютно ничем не выделяется среди других домов на улице Джузеппе Верди. Однако именно за этим сдержанным фасадом скрывается необычайная роскошь внутреннего убранства. Здание театра было возведено в конце 18 века на месте старой церкви Санта-Лучия делла Скала, от которой заведение получило свое ныне всемирно известное название. Архитектор Джузеппе Пьермарини решил не тратить деньги на внешние украшения, зато не поскупился на внутреннее оформление и технические возможности сцены. Зрительный зал, вмещающий более 2000 человек, отделан в бело-золотом цвете. Ложи в 5 ярусов разместили в форме подковы, а ряды расположили так, чтобы как можно лучше было видно сцену. Все внутри «Ла Скала» создавалось по законам оптики и акустики. А после Второй мировой войны, когда от здания остался лишь фасад, театр снова отстроили по старым проектам. Еще одной важной фигурой в истории «Ла Скала» стал дирижер Антонио Тосканини, дважды возглавлявший театр в первой половине 20 века. Заняв пост главного дирижера, Тосканини сразу ввел ряд новшеств. В частности, приказал открывать занавес не снизу вверх, а по сторонам. Маэстро обосновал это тем, что так зритель видит артистов целиком, а не сначала ноги. Кроме того, Тосканини отменил одноактные балеты, предварявшие оперные спектакли, и запретил женщинам находиться в зрительном зале в шляпах, чтобы не загораживать обзор сидящим сзади. К счастью, к тому времени освещение в зале уже было электрическим, и зрители в партере больше не рисковали получать ожоги от плавящихся свечей, как раньше, отчего и спасали головные уборы. Как и в старые времена, сегодня «Ла Скала» берет себе все самое лучшее в мире. Музыкантов, артистов, дирижеров и постановки. В театре часто проходят концерты симфонических оркестров, но основу репертуара «Ла Скала» по-прежнему составляют оперы и балеты. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.